Воскресы и смертвы Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия своя Матере, святых славных и всехвальных первоверховных апостолов, живо святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константиня Града, и блаженных священномученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и Методия Протоиерея,

0: Святый Архангел Михаил, охрани нас свою, будь нашим шлемом и льом, против злоби и на вас нам не вола, покерно просим.
1: Ваше русинское радио.